Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
9: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
10: Наш адрес: Дзержинского, 73.
9: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
11: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем привет! Ну что, признавайтесь, сколько раз вы сегодня переставляли будильник? Я дважды, и каждый раз я тяну еще 5 минуточек, кажется самым сладким временем в жизни. Но вот почему ночью нам так тяжело лечь спать, а утром буквально невозможно проснуться? Ну ладно, как бы там ни было, мы уже проснулись, мы вместе, и это главное. Включайте звук погромче, сегодня будем разгонять это сонное настроение бодрой музыкой на волне 94.3.
1: Ты слушаешь

0: Всем большой привет! Говорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. 16 июля на календаре, и сегодня отмечается Международный день змеи. Да, вот такой вот праздник. Отмечается мировым экологическим сообществом. Его задача — напомнить о важной роли этих рептилий в экосистеме Земли и развенчать популярные мифы. Например, о том, что большинство змей представляют угрозу. На самом деле ядовиты только около 15% представителей. В Беларуси, вот, например, самыми распространенными считаются обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. А вот на территории России насчитывается около 60 видов змей. При этом опасны всего 11. Ну и среди наиболее распространенных ядовитых – это гадюки различных видов. А еще змеи плохо слышат звуки, распространяющиеся в воздушной среде, но хорошо воспринимают вибрации, передающиеся через почву или воду.
1: Наша музыка.

Всем приветик! Признавайтесь, кто из вас любит вкусную еду? Все, кто любит, сегодня отмечается День вкусной еды. Это неофициальный гастрономический праздник, который посвящен радости, удовольствию и кулинарным открытиям. Суть праздника – напомнить, что еда – это не просто источник энергии, а источник радости и способ выразить чувства и создать воспоминания. Вкусная еда дарит счастье, улучшает настроение и воссоединяет людей за одним столом. Так что в этот день можно смело приготовить любимое блюдо, попробовать рецепт, который так давно ждал своего часа, устроить дегустацию экзотических фруктов или блюд незнакомой кухни. Ну или в конце концов устроить пикник на свежем воздухе. Так что отличный праздник, сегодня его точно стоит отметить.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомца в надежных руках.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.

0: внимание.
1: Лидер FM. Гороскоп.
2: Доброе утро, страна! Переходим к нашему традиционному гороскопу. Пора узнать, что приготовила для нас сегодня Вселенная. Овны, у вас сегодня идеальный день для смелых идей. Тельцы, удачный день для крупных покупок. Близнецы, ваше природное обаяние поможет легко очаровать любого. Раки, забота вернется к вам в виде приятного сюрприза. Львы, любые лидерские инициативы завершаются полным триумфом. Девы, аналитические способности помогут найти выход из сложной ситуации. Весы, вы легко найдете компромисс в любом важном споре. Скорпионы, вы успешно докажете свое превосходство. А вот стрельцы, у вас сегодня отличный день для расширения кругозора. Козероги, вы сделаете важный шаг по карьерной лестнице. Водолеи, день принесет неожиданную смену обстановки. Рыбы, вы можете создать что-то действительно волшебное. Всем хорошего дня.
1: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем салют! За окном настоящее лето, которое мы все точно заслужили. Ну а Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Днем термометры покажут уверенные 27 градусов, а относительный ветерок поднимется только к вечеру. Так что включайте свои кондиционеры и оставайтесь на нашей волне.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро! 16 июля на календаре. Отличный день. Начинаем новую музыкальную волну. Будем подпевать яркой Кэти Кэрри. Горячий хит Кэлвина Харриса также прозвучит в этом музыкальном часе. What you want for me? Впереди новости с прогнозом погоды.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу: улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 до 17 часов, среда с 8 до 20, без обеденного перерыва. Выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время служба «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. Лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах» состоится в доме Валентина Тавлая в пятницу, 17 июля. Она будет организована на базе выставки «Таямничая жанчыны замка Гродзеншчыны». Участие примет писательница Екатерина Стригель. Начнется мероприятие в 18 часов. Сезон закупок плодовощной продукции у населения стартовал в Беларуси. В щедрой фермерской корзине фрукты и ягоды, выращенные на своем огороде, ферме или собранные в лесах. Всего по стране работает около 800 приемозаготовительных пунктов. Отметим, что с фермерскими хозяйствами уже заключено около 350 договоров на поставку около 5000 тонн продукции. Скелет тиранозавра был продан на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 50 миллионов 130 тысяч долларов – рекордную для подобных лотов сумму. С молотка ушел скелет тиранозавра по имени Газ, названного по имени землевладельца в штате Южная Дакота, на чьем участке были обнаружены останки ящера в 2021 году. Длина туловища древнего хищника, жившего около 67 миллионов лет назад, составляет порядка 11,5 метров, высота – почти 4 метра.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро! Все же мы в детстве были гениальными художниками, да? Ну, настолько гениальными, что наши картины понимали только мы сами. А вот юный пилот, видимо, решил вспомнить времена детства. Отслеживая испытательный полет легкомоторного самолета, операционный менеджер увидел нечто необычное. Пилоту-инструктору надо было выполнить тестовый полет после замены одного из цилиндров двигателя самолета. Он кружил и, видимо, немного заскучал. А заскучал он так, что мужчина в небе написал «Мне скучно». Несмотря на то, что необычный полет привлек к себе большое внимание, пилот не нарушил никаких правил. Ну, кроме того, что операционный менеджер добавил, что для такого рисунка требовалось немалое мастерство. Так что, видимо, мужчине стало и вправду настолько скучно, что он решил поделиться этим. Так что записываем, девочки, вот так выглядит настоящий масштаб трагедии. Ну, парню желаем, чтобы ему перестало быть скучно, и он возвращался обратно.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют! Множество историй мы слышим про медведей, но этот медведь явно поувереннее своих братьев. Он 5 раз взламывал один и тот же дом, чтобы поесть сладкого. Ну, захотелось немножечко сладенького. Власти Японии приступили к поискам медведя, который пробрался в дом супружеской пары и разломил в прямом смысле холодильник. Этот случай стал уже не первым. Медведя подозревают в 14 взломах за последние 2 недели. Вечером 13 июля 87-летний мужчина пришел на шум из своей кухни и столкнулся с медведем. Страшная картина, конечно, ну, холодильник был открыт, а еда разбросана по полу. Жена хозяина, конечно же, вызвала полицию. В то же время поступили сообщения о взломах в 5 местах на северо-востоке города. Ну и чиновники заподозрили, что виновником является один и тот же медведь. Он поедал печенье, сахар и японские сладости в сахарной глазури. Ну, также он забрался в кондитерскую и утащил пончики из холодильника. Ну вот еще есть одна забавная история. Недавно случилась с медведем. Медведь стащил у игрока клюшки для гольфа. Возможно, он захотел поиграть. Неизвестно, что именно мишку так, чем они так привлекали эти клюшки, но украл сумку с клюшками, да, вот такая история. Поэтому, возможно, вечером они благополучно вместе поиграют и поедят сладости, которые украл первый медведь.

0: Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375-29-657-65-65.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Ангости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрого четверга! И премия «Вор года» достается мужчине из Кемеровской области. Ну, все же знают, что обычно преступники заметают следы, избавляясь от оружия или масок. Но курьезом обернулось ограбление магазина. Незадачливый грабитель испугался, что его могут вычислить правоохранительные органы по одежде, и сжег ее. Но он забыл вынуть украденные деньги. В селе Поперечное вор тайно проник через окна в магазин, умыкнув около 80 тысяч рублей выручку из кассы. И выбираясь вот как раз-таки через окно обратно, он случайно порвал штаны. Испугавшись, что его найдут по оставленным следам ткани, вор пришел домой, сжег штаны, и вот как раз-таки, когда он совершал это действие, он забыл достать из них деньги, которые он украл. Ну, после этого он поехал в город за новыми вещами, где его как раз-таки и задержали сотрудники полиции. В итоге штанов нет, денег нет, еще и словили. Ну, день у этого парня точно не удался, но, конечно же, нужно помнить о последствиях своих действий. Всем хорошего дня!
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

Всем привет! Множество историй мы слышим про изобретения, и очень часто они поражают. Так вот, не так давно стало известно одной пекарне, которая прославилась круассанами. Самыми обычными круассанами, но немножко необычными. Прямо действительно прославилась. Появились там круассаны, сверху покрытые кусочками фат-чоя. Это съедобные черные водоросли, которые широко используются в азиатской кухне. И вот своим видом этот ингредиент напоминает волосы черного цвета. Так что необычная выпечка сразу привлекла внимание пользователей соцсетей и потенциальных покупателей. Многие любители всего оригинального восприняли идею с юмором. Ну, другие назвали ее странной. Но кофейня добилась главное, они создали себе рекламу. Пусть и противоречивую, вызвали бурное осуждение и прославились далеко за пределами Таиланда. Ну, а сегодня, как раз-таки, я напоминаю, отмечается День вкусной еды. И, конечно же, до нас такие круассаны вряд ли дойдут. Но мы с радостью можем подовольствоваться и обычными круассанами.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Отличного дня, друзья! 9.01 на студийных. Встречаем новый музыкальный час. Будем подпевать Егору Криду. Словим фирменный ритм звонкого. И полетаем по треке Алана Уокера. Впереди новости с прогнозом погоды. Далее мы с вами проведем наше первое состязание.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Они состоятся 17 июля с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Можно будет поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, местных органов власти, организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую телефонную линию и задать вопрос – можно по телефону 80-154-60-42-40. Предварительная запись на личный прием осуществляется сегодня до 15 часов. По телефону в Лидском райисполкоме 80-154-53-40-30 и в Комитете госконтроля области 80-152-79-88-35, 79-88-37. В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Неман на автомобильной дороге Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивья с 18 июля 2026 года по 31 октября 2027 приостанавливается движение автобусов регулярного сообщения номер 209С Лида Кривичи. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Минский автомобильный завод презентовал новую модель троллейбуса с автономным ходом до 30 километров. Преимущества машины уже оценили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Скоро она станет на конвейер в виде серийной модели. А сейчас столичные специалисты договариваются с зарубежными коллегами о поставках. Власти Великобритании анонсировали введение комендантского часа для пользователей соцсетей в возрастной категории от 16 до 17 лет. Это намерены сделать с весны следующего года. Подросткам 16-17 лет соцсети будут недоступны с полуночи до 6 утра. Правительство также намерено отключить вызывающие привыкание функции, такие как автовоспроизведение и бесконечная прокрутка.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе.
8: Что делать, если дома случился пожар?
6: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры. Вызвать спасателей по номеру 112.
7: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
7: Проведи время с пользой.
9: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
10: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет! В Лидии уже 9 часов и 16 минут. Мы начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Ну и правила, я думаю, вы уже все, конечно же, знаете, но я все-таки еще раз озвучиваю. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент, он будет длиться где-то 15 секунд. Моя соведущая или соведущий будет о ком-то или о чем-то говорить. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и, конечно же, получить за это подарок. Поэтому давайте слушать.
2: Они для детей они для 6 лет, для 5, для 4, для 7, для 8. Они для детей, короче. От них не болеют, но еще надо таблетки пить. Они полезны, они бывают разного вкуса. Они могут быть по форме желейные. И еще как таблетки в упаковочках.
1: Они бывают разного вкуса. Что же это такое? 9703, жду ваши варианты.

0: полезны. Они бывают разного вкуса. Они могут быть по форме желейные. И еще как таблетки в упаковочках. Это витамины.
1: Все верно, это были витамины. И сегодня у нас самый быстрый победитель. Радиослушатель последние цифры номера 5971. Мы вас сердечно поздравляем и напоминаем, что вы выиграли сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Поздравляем!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Иногда жизнь подкидывает нам сюрпризы, заставляющие поверить в настоящее чудо. Этот трек о том, как важно не сдаваться и мечтать по-крупному. Ведь в этом мире действительно все возможно. Включаем эмоции на максимум с Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Встречаем новый музыкальный час на Лидер ФМ. Группа «Пицца» появится с нами.
4: Между четвертым и третьим скорее.
3: Группа «Тестостерон» также в этом музыкальном часе.
5: Катерина.
3: Горячий хит
5: «Self-Aware».
3: Впереди новости с прогнозом погоды.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Каранила. Уборочная кампания в Беларуси идет полным ходом, и многие хозяйства, в том числе в нашем регионе, уже успешно завершили жатву озимого ячменя. В филиале Детва открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт» получены первые результаты – более 1600 тонн зерна. Сейчас труженики полей ждут созревания других зерновых. Специалисты предполагают, что на это понадобится еще несколько дней. В Лиде в предстоящую субботу, 18 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В общежитии в Жодино сработала пожарная автоматика. Когда подразделения МЧС прибыли на место, на 8-м этаже 9-этажного дома было зафиксировано сильное задымление. Спасатели вывели из опасной зоны 3 человек. Их передали медикам скорой помощи. Еще 30 жильцов здания были эвакуированы. Пожар удалось потушить силами сотрудников МЧС. Для ликвидации происшествия задействовали 7 единиц спецтехники. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося. США нанесли новую серию масштабных ударов по военной и энергетической инфраструктуре Ирана. В ночь на 16 июля атаки подверглись объекты вдоль берегов Ормузского пролива. Как сообщает Пентагон, целью ударов было снижение военного потенциала Ирана для обеспечения объявленной американцами морской блокады. Тегеран, в свою очередь, объявил, что теперь ведет против Соединенных Штатов войну за существование и произвел ряд ракетных пусков по целям США в странах залива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: 2026 год в нашей стране особенный. Он объявлен годом белорусской женщины. И сегодня мы говорим о Елизавете Чайкиной, советской партизанке-разведчице. Она активно участвовала в операциях партизанского отряда. Ее роль не ограничивалась боевыми действиями. Елизавета Ивановна руководила разведкой и агитационной работой в оккупированных деревнях. Вдохновляла людей на борьбу с врагом. 22 ноября 1941 года, схваченная немецкими оккупантами по доносу предателя, она подвергалась жестким пыткам, но отказалась выдавать информацию о партизанах. Нацисты поймали девушку, убегающую в лес, объявив, что расстреляют всех, кто живет на хуторе. Тогда она вышла из леса и сдалась. Несмотря на жесткие пытки, партизанка отказалась выдавать информацию о местонахождении своего отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Ей было всего 23 года. 6 марта 1942 года Елизавете Чайкиной было посмертно присвоено звание героя Советского Союза. Узнав о казни своей боевой подруги, партизанский отряд отомстил предателям. Смертные приговоры были вынесены тем, кто свидетельствовал против девушки. В итоге 25 ноября 1941 года партизаны выкрали предателей и расстреляли их по законам военного времени в лесу. Имя Елизаветы Чайкиной стало известным не только в ее родном районе, но и за его пределами. В честь ее были названы улицы, школы и предприятия во многих городах бывшего Советского Союза.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Продолжаем этот прекрасный день вместе с Лидер ФМ. Надеюсь, ваш четверг проходит отлично, потому что с погодой нам сегодня точно повезло. В Лиде ясно, солнечно. Температура поднимется до 27 градусов. Самое время позволить себе небольшую прогулку или просто улыбнуться прохожим. Заряжайтесь позитивом, а мы сделаем этот день еще ярче.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3729-689-77-78.
5: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
5: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Продолжаем движение на Лидер ФМ. Вы знали, что способность ловить мурашки от крутых песен – это редкая особенность, которая есть далеко не у всех. Это значит, что ваша нервная система умеет чувствовать музыку на максимум. Проверим прямо сейчас. У меня на очереди трек, от которого гарантированно бегут мурашки по коже. Встречайте горячий хит на волне 94.3.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27 градусов.

0: Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Ежегодно на Личине райком БРСМ формирует десятки студотрядов, и этот год не стал исключением. Все желающие из числа союзной молодежи в летний период имеют возможность поработать в различных организациях и на предприятиях района. Юношам и девушкам предоставлена возможность не только приобрести полезные навыки и умения, но и заработать первые собственные деньги. О том, как проходят трудовые будни у бойцов студенческих отрядов, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль «Литбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров стать частью этого события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок – 54-62-48. Белорусская Елизавета Цуприк набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней международного детского музыкального конкурса «Витебск». Как и в первый день, 14-летняя девочка поразила мощным вокалом и сорвала аплодисменты зрительного зала. Члены жюри отдали ей максимальные баллы. По результатам двух дней у нее 130 баллов. Обладателя гран-при объявят на открытии «Славянского базара». Сборная Аргентины второй раз подряд пробилась в финал футбольного чемпионата мира. В полуфинальном матче в Атланте она одержала волевую викторию над Англией 2-1. Таким образом, 19 июля в Нью-Йорке в решающем поединке за чемпионский титул сойдутся сборные Испании и Аргентины. Франция и Англия в Майами встретятся в матче за третье место.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
3: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
8: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем.
0: Все кино. Кино.
1: Студия Marvel, похоже, сделала ставку на звезду «Звездных войн» в одном из самых принципиальных кастингов для будущей франшизы. Адам Драйвер, по данным инсайдеров, утвержден на роль Магнета в грядущем перезапуске «Людей Икс». Выбор Драйвера выглядит логичным. За его плечами роль Кайло Рена в саге «Звездные войны», так что с амплуа сложных антагонистов актер знаком не понаслышке. Ему 42 года, и это вписывается в концепцию более молодого Магнета. Ходят слухи, что мутанты в киновселенной Marvel будут в возрасте чуть за 20, так что Драйвер органично займет нишу старшего, более опытного антагониста.
0: Все кино. Кино.
1: Появились первые рецензии на эпик «Одиссея» Кристофера Нолана. Кинокритики хвалебно отозвались о триумфальном масштабе картины, режиссерской работе Нолана, актерах и прочем. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 98%, на Metacritic – 93 балла из 100. В экранизации поэмы Гомера снимались Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон и другие знаменитости.
0: Все кино.
1: Warner Bros. Отложила релиз второй части «Бэтмена» с 1 октября 2027 года на 18 февраля 2028. К образу защитника Готэма вернется Роберт Паттинсон. В новом фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Колин Фаррелл и другие. Режиссерское кресло вновь займет Мэтт Ривз. Детали сюжета пока не уточняются.
0: Все кино.
1: На Венецианском кинофестивале состоится премьера нового короткометражного фильма о разных этапах жизни Мэрилин Монро. Проект приурочен к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Одной из версий Монро сыграет Дакота Джонсон. Режиссерское место заняла Мэгги Джилленхол, которая параллельно будет судить и конкурс Венеции этого года. Монро в старости воплотила лауреатка Оскара Эллен Берстин. Ее наградят почетным золотым львом за вклад в кинематограф. 83-й Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии со 2 по 12 сентября. Программу по традиции объявят в конце июля.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль – акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня, 12.00 на студийных. Переходим к новому музыкальному часу. Ваня Дмитриенко с новым треком. Вирель прозвучит на волнах 94.3. Best of me. Перед тем мы с вами поиграем и, конечно же, новости с прогнозом погоды.
0: Ты слушаешь Лидер FM. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 3 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 15 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 7 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Один из них двигался без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги.
2: В Гродно стартует хоккейный турнир на призы председателя облсполкома. Участие в нем примут 4 команды высшей лиги: местный «Прогресс», лидские «Рыцари», столичный «Юниор» и сборная Беларуси до 18 лет. В стартовом поединке «Рыцари» сегодня сыграют с «Прогрессом». Начало матча в 19 часов 15 минут. За сутки европейские контролирующие службы оформили 25% грузовиков от нормы. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Въезда в Литву ожидают 110 фур. Сопредельная сторона в пункте пропуска Мединенкай за сутки оформила лишь 20% большегрузов. Перед погранпереходом Шельчининкай находятся 8 грузовиков. Через него в Литву проследовало 36% авто от нормы. Контролирующие службы польского пункта Бобровники приняли на свою территорию 21% фур. Въезда в ЕС перед погранпереходами Кузница-Белостоцкая, Мединенкай и Шельчининкай ожидают около 300 легковушек. Масштабные отключения электричества произошли в литовской столице. Накануне здесь без света остались более 10 тысяч квартир. Отключения затронули не только Вильнюс. Перебои с энергопоставками наблюдались по всей стране. Отмечается, что причиной стала неисправность оборудования. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в «Автохаус ТЦ Авто». Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса – минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Реклама на Лидер ФМ. 54 70 75.

0: Питер FM. Дарим подарки.
1: Всем приветик! 12 часов и уже 16 минут. Мы уверенно продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на патологический педикюр от Центра патологии и эстетики «Вита Свет». Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда» или «ложь» то, что я говорю. И на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа. Правда ли, что в Исландии не бывает комаров? Пишите 9703.

Подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос звучал так. Правда ли, что в Исландии нет комаров? И это правда. Ученые объясняют это особенностями климата. Осенью и весной здесь погода очень нестабильна. Морозы постоянно чередуются с плюсовыми температурами. И вот как раз-таки из-за этого комары там и не могут закрепиться. Что ж, повезло местным жителям. А у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 8615. Поздравляем мы вас и напоминаем, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».

0: всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
1: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
2: Срок проведения акции по диаре с 2006. Подробности на 7 карат или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

0: уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер.фм.бай.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: Знаете, бывает так, абонент временно недоступен, но его голос все равно звучит в голове. Ваня Дмитриенко записал идеальный трек о чувствах, который невозможно поставить на паузу. Это была громкая премьера в нашем эфире.
1: Ты слушаешь

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! Как ваше настроение? Надеюсь, оно отличное. Вот знаете, мозг человека – это удивительная вещь. То, как мы себя программируем, полностью влияет на нас и на нашу жизнь. Поэтому я предлагаю программировать себя только на позитивные события. Тем более, впереди новый музыкальный час. Встречаем горячий хит «Stay». Fast Family появится в этом музыкальном. Бритни Спирс также на волнах 94.3. Далее только лучшая музыка на Лидер FM, а сразу после мы, конечно же, с вами поиграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В отделе внутренних дел Лидского райисполкома состоялось оперативное совещание, на котором проанализировали результаты оперативно-служебной деятельности отдела за первые 6 месяцев года и определили задачи на будущее. Начальник УВД Андрей Ерохин отметил, что в ходе реализации комплексных мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в районе в целом обеспечены стабильность и контроль над оперативной обстановкой. Об этом свидетельствует снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированных преступлений с 411 до 385. Очередной кинопоказ «Под открытым небом» состоится в Лидском замке в предстоящую субботу, 18 июля. В этот раз зрителям предложат фильм «Ущелье», захватывающую историю на стыке фантастики и мелодрамы. Начало сеанса в 22:00. В Гродно сегодня отмечают 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю состоялись митинг и церемония возложения венков к памятнику советским воинам и партизанам в парке Желебера. Председатель Гродненского горосполкома Андрей Хмель подчеркнул, что подвиг народа, его стойкость, память о подвиге будут жить в веках. МЛ «Витебск» не сумел пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и продолжит свой дебютный еврокубковый сезон в третьем по рангу турнире – Лиге конференций. В ответном поединке квалификация ЛЧ с румынским клубом «Университатия» чемпион Беларуси уступил в Крайове со счетом 0-1. На прошлой неделе МЛ «Витебск» потерпел крупное поражение 1-4.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 16 июля на календаре, и мы не пропускаем нашу традиционную третью на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ну и правила, конечно же, для всех я напоминаю. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего выбираете правильный вариант ответа. И на номер 9703 отправляете вариант ответа. Сегодня меня очень интересует, какой металл жидкий при комнатной температуре. Ртуть, хром, титан. 9703, жду ваши варианты.
0: Дарим подарки.

0: Это Лидер ФМ, и мы подводим итоги нашей сегодняшней игры. Сегодня вопрос звучал так: какой металл жидкий при комнатной температуре? Ртуть, хром или же титан? И знаете, все-таки это ртуть, единственный металл, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 7091. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

Последний раз. Хочешь знать, что играет в эфире, участвовать в розыгрышах и общаться с ведущими? Ищи нас в Instagram, Лидер FM и группе ВКонтакте. Ты слушаешь.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Осадки температуры составляют уже 25 градусов тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем привет! Новый час, новые хиты на 94.3. Мод появится в этом музыкальном часе. Филатов и Кэрос. Бодро заряженный Maroon 5. Впереди дневной сеанс и новости с прогнозом погоды.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На Личине проводится республиканское профилактическое мероприятие по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они стартовали накануне и продлятся по 22 июля. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Основной целью данных мероприятий является профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с этими участниками дорожного движения. Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией, мониторятся камеры видеонаблюдения, а также используется гласный и негласный контроль по выявлению и пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов.
4: На Лидском озере в рамках молодежного волонтерского марафона «Добро.бел» прошел эко-пикник «Чистый берег». Волонтеры БРСМ движения «Доброе сердце», вооружившись перчатками и мешками, прошлись по береговой линии и прилегающей территории. Они убрали обнаруженный мусор, пластик и стекло, вернув место отдыха чистоту и красоту. Беларусь и Саудовская Аравия создали совместный деловой совет. Накануне в Минске состоялась первая встреча. Одновременно структура начала работу в Эр-Рияде. Платформа открывает новые двери в развитии торгово-экономических отношений, сопровождение бизнеса, поиск надежных контрагентов, расширение инвестиционного портфеля. В детском доме в Алжире из-за мощного пожара погибли 11 человек, еще 19 получили ранения. Пострадавшие с разной степенью ожогов госпитализированы в ближайшие больницы. Начато расследование. Причины пожара устанавливаются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
5: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс!
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: 14 часов и уже 16 минут. Начинаем наше любимое состязание. Дневной киносеанс. Настоящие ценители фильмов, ваше время настало. Предлагаю подготовиться. Ну и правила, конечно же, вы знаете, но я напомню. Вы слушаете отрывочек загаданного фильма, понимаете название и на номер 9703 отправляете варианты ответа. Сегодня мы разыгрываем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Кто они?
3: Калины. Они приемные дети доктора Калина и его жены. Переехали сюда с Аляски несколько лет назад.
2: Они сами по себе.
3: Да, и всегда вместе. Во всех смыслах.
1: Прослушали, жду ваши варианты 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Поражаюсь, как вы так быстро понимаете названия фильмов. Видимо, тут действительно большие кинолюбители. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма.
2: Кто они?
3: Каллины. Они приемные дети доктора Каллина и его жены. Переехали сюда с Аляски несколько лет назад.
2: Они сами по себе.
3: Да, и всегда вместе. Во всех смыслах.
1: Да, это действительно фильм «Сумерки». И сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 5922. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается вентиляционный клапан, оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 25 градусов тепла.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00 на студийных. Встречаем новый музыкальный час. Минаева с вкусной песней «Шоколадка». Черри Леди – новинка в этом музыкальном. One Day. Далее новости с прогнозом погоды.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Строительство локальных очистных сооружений на территории открытого акционерного общества «Лидское пиво» – это пример того, как современное предприятие вкладывает ресурсы в улучшение экологической обстановки города. Это в своем телеграм-канале отметил председатель райисполкома Александр Версоцкий. По его словам, объем переработки составит 3000 кубических метров в год, что позволит снизить нагрузку на городские очистные системы, а значит повысить их надежность и продлить срок службы. Глава района посетил стройплощадку, обсудил темпы возведения объекта, плановые сроки завершения работы и ряд других вопросов. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период, предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие потенциала творческих способностей и интересов детей, приобщение к различным видам деятельности. Лидский РУВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость. В Чериковском районе 13-летняя девочка лишилась пальцев, помогая отцу колоть дрова. Об этом сообщили в Следственном комитете. Днем 15 июля в деревне Соколовка девочка, помогая отцу колоть дрова, устанавливала полено на колоду. Оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери. Пострадавшая была доставлена в больницу с травматической ампутацией двух пальцев правой кисти и рубленной раной еще одного пальца. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ситуация с лесными пожарами в Канаде окончательно вышла из-под контроля. Небо над Торонто окрасилось в тревожно-розовый цвет. Так дает о себе знать зарево близких огненных фронтов. Минздрав Канады предупреждает, что воздух в городе в буквальном смысле опасен. Дышать им все равно, что предаваться пассивному курению. Всего по данным правительства, на территории Канады бушует более 800 лесных пожаров. Жаркая погода и сильный ветер делают работу с ними заведомо безуспешной.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: МЧС предупреждает: купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится.
1: Would you dance

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Интересный факт. Белый шоколад появился на свет совершенно случайно, когда кондитерская компания пыталась найти применение излишкам какао-масла. Вот так ошибка подарила миру шедевр. Харизматичная Минаева со своим хитом «Шоколадка» на Лидер FM.
1: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 27 градусов. Ну а мне пришло время с вами прощаться. Я говорю всем хорошего вечера. С вами сегодня была Анна Белявцева.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На полях Гродненщины в самом разгаре уборка льна. В этом году на Лидском участке открытого акционерного общества «Карелий лен» посеяно почти 1300 гектаров льна долгунца, а также свыше 700 гектаров льна масличного. К работе лидские льноводы приступили 2 июля. Погодные условия в нынешнем сезоне выдались сложными, но как только погода позволяет, механизаторы сразу же выходят в поле. Для тружеников организовано полноценное горячее питание. Всего на уборке будет задействовано около 25 человек. При этом аграриям помогают сторонние организации, среди которых «Лидагротехсервис» и «Вороновская сельхозтехника». На следующую среду запланировано проведение горячей телефонной линии с участием заместителя начальника управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома, подполковника милиции Владимира Чепурка с жителями Вороновского, Ивевского и Лидского районов. Вопросы можно будет задать 22 июля с 10 до 12 часов по телефону 80-152-79-71-86. В агрогородке Горбах Обрезской области в искусственном водоеме утонул ребенок 2022 года рождения. Трагедия произошла 15 июля. Мать мальчика находилась во дворе своего домовладения. Она ненадолго зашла в дом, чтобы взять сменные вещи для сына. А когда вернулась во двор, ребенка там не оказалось. Женщина начала поиски. Очевидец рассказал, что находился в парке возле искусственного водоема. Там он заметил тело ребенка. Оно находилось на поверхности воды примерно в 2 метрах от берега. Мужчина самостоятельно извлек тело из воды. Сегодня состоится торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Оно пройдет в летнем амфитеатре в 19 часов 30 минут, где выступят звезды эстрады, прославленные коллективы и молодые таланты из Беларуси и других стран. Завершит концерт яркий фейерверк.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Приглашаем Вита Свет, маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон: 54 66 74.
4: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью,
4: с Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
7: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея — огонь.
8: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 6+.
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
0: 6+.
5: 2026 год в нашей стране особенный. Он объявлен годом белорусской женщины. И сегодня мы говорим о Елизавете Чайкиной, советской партизанке-разведчице. Она активно участвовала в операциях партизанского отряда. Ее роль не ограничивалась боевыми действиями. Елизавета Ивановна руководила разведкой и агитационной работой в оккупированных деревнях. Вдохновляла людей на борьбу с врагом. 22 ноября 1941 года, схваченная немецкими оккупантами по доносу предателя, она подвергалась жестким пыткам, но отказалась выдавать информацию о партизанах. Нацисты поймали девушку, убегающую в лес, объявив, что расстреляют всех, кто живет на хуторе. Тогда она вышла из леса и сдалась. Несмотря на жесткие пытки, партизанка отказалась выдавать информацию о местонахождении своего отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. Ей было всего 23 года. 6 марта 1942 года Елизавете Чайкиной было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Узнав о казни своей боевой подруги, партизанский отряд отомстил предателям. Смертные приговоры были вынесены тем, кто свидетельствовал против девушки. В итоге 25 ноября 1941 года партизаны выкрали предателей и расстреляли их по законам военного времени в лесу. Имя Елизаветы Чайкиной стало известным не только в ее родном районе, но и за его пределами. В честь ее были названы улицы, школы и предприятия во многих городах бывшего Советского Союза.
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина.

0: баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
2: Внимание, найден пострадавший в кровати.
1: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
3: Не прожигай свою жизнь.
4: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 27 градусов.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Сегодня последний день дополнительных профилактических мероприятий в отношении водителей мототранспорта. Они организованы на территории области и района с 14 по 16 июля. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом, мопедом на одном колесе равно движению, при котором лицо управляет таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях подножки, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев, либо без лишения. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынудит других участников дорожного движения менять скорость, направление движения или принимать другие меры для предотвращения столкновения, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет.
4: В рамках непрерывного медицинского образования в Лидской центральной районной больнице состоялись занятия по актуальным вопросам кардиологии и терапии. Врачи повысили свою квалификацию по двум ключевым направлениям современной медицины. Они прослушали теоретический материал, а также разобрали сложные клинические случаи из практики. 16 июля – День искусственного интеллекта. Праздник объединяет усилия ученых, бизнеса и государства для просвещения общества о возможностях и рисках технологий, а также внедрения инноваций. Искусственный интеллект внедряют в медицину, промышленность и сельское хозяйство. Среди разработок белорусских ученых – технология возвращения дрона и дистанционного зондирования Земли, а также системы распознавания болезней, сельхозкультур и прополки свеклы. Парламент Франции одобрил закон, разрешающий эвтаназию, который поддержал 291 депутат. Против документа выступил 241 парламентарий. Право на эвтаназию получат совершеннолетние граждане, страдающие неизлечимыми заболеваниями на терминальных стадиях. Ключевым условием для применения процедуры станут постоянные физические или психологические страдания, которые не удается облегчить доступной терапией.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
8: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
9: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
10: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
11: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 17 июля с 9:00 до 12:00 в населенном пункте Белица по улицам Красноармейской, Неманской, Пяски. С 9:00 до 17:00 в населенных пунктах Былинские, Огородники, Гончарский сельсовет по улице Ленинской. В связи с ремонтом линий электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги! Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ Купава передал автомобиль представительского класса МАЗ национальному аэропорту Минск. Теперь гости смогут прочувствовать качество и надежность белорусской техники с первых минут пребывания в стране. Из современных помощников водителя есть антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, камера заднего вида с выводом на головное устройство. В салоне 7 сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад. Еще 2 места для пассажиров расположены рядом с водителем. Для комфорта глаз используется двухрежимное потолочное освещение день-ночь. Кроме того, внутри расположена автомобильная телескопическая вешалка для верхней одежды. Задача новой техники – с комфортом доставить гостей страны от терминала до самолета или наоборот. По заказу Минского аэропорта будет изготовлено 3 автомобиля МАЗ-281. Один из них оснастят местом для пассажира с ограниченными возможностями.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
6: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 27 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Строительство локальных очистных сооружений на территории открытого акционерного общества «Лидское пиво» – это пример того, как современное предприятие вкладывает ресурсы в улучшение экологической обстановки города. Это в своем телеграм-канале отметил председатель райисполкома Александр Версоцкий. По его словам, объем переработки составит 3000 кубических метров в год, что позволит снизить нагрузку на городские очистные системы, а значит повысить их надежность и продлить срок службы. Глава района посетил стройплощадку, обсудил темпы возведения объекта, плановые сроки завершения работы и ряд других вопросов. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период, предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие потенциала, творческих способностей и интересов детей, приобщение к различным видам деятельности. Лидский РУВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость. Очередной кинопоказ «Под открытым небом» состоится в Лидском замке в предстоящую субботу, 18 июля. В этот раз зрителям предложат фильм «Ущелье», захватывающую историю на стыке фантастики и мелодрамы. Начало сеанса в 22:00. В Гродно стартует хоккейный турнир на призы председателя облсполкома. Участие в нем примут 4 команды высшей лиги – «Местный прогресс», «Лидские рыцари», «Столичный юниор» и сборная Беларуси до 18 лет. В стартовом поединке рыцари сегодня сыграют с «Прогрессом». Начало матча в 19 часов 15 минут.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Достоверно.
6: Оперативно. Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Хорошего всем вечера. Человек-птица прославился благодаря необычной дружбе с пернатыми. Мужчина рассказывает, что забота о птицах помогла ему справиться с тяжелым периодом после жизни на улице. Вот уж несколько лет он спасает раненых пернатых и живет вместе с ними. Сейчас у мужчины имеется небольшой домик на окраине города, в котором вместе с ними соседствуют коршуны, вороны, аисты и другие птицы. Пернатые соседи свободно перемещаются по жилищу мужчины и сопровождают его, когда он выходит на улицу. Вот только власти обеспокоены тем, что мужчина, помогая птицам, способствует распространению болезней. Особенно мужчину критикуют за то, что он ест со своими пернатыми друзьями из одной тарелки. Но добряк считает, что он помогает природе. Он уверен, люди и животные могут мирно сосуществовать.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: «Белспецгаз». Газ для вас.
0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ».

0: Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На полях Гродненщины в самом разгаре уборка льна. В этом году на Лидском участке открытого акционерного общества «Карелич и лен» посеяно почти 1300 гектаров льна долгунца, а также свыше 700 гектаров льна масличного. К работе лидские льноводы приступили 2 июля. Погодные условия в нынешнем сезоне выдались сложными, но как только погода позволяет, механизаторы сразу же выходят в поле. Для тружеников организовано полноценное горячее питание. Всего на уборке будет задействовано около 25 человек. При этом аграриям помогают сторонние организации, среди которых «Лидагротехсервис» и «Вороновская сельхозтехника». В отделе внутренних дел Лидского райисполкома состоялось оперативное совещание, на котором проанализировали результаты оперативно-служебной деятельности отдела за первые 6 месяцев года и определили задачи на будущее. Начальник УВД Андрей Ерохин отметил, что в ходе реализации комплексных мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в районе в целом обеспечены стабильность и контроль над оперативной обстановкой. Об этом свидетельствует снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года зарегистрированных преступлений с 411 до 385. Ежегодно на Лидчине райком БРСМ формирует десятки студотрядов, и этот год не стал исключением. Все желающие из числа союзной молодежи в летний период имеют возможность поработать в различных организациях и на предприятиях района. Юношам и девушкам предоставлена возможность не только приобрести полезные навыки и умения, но и заработать первые собственные деньги. О том, как проходят трудовые будни у бойцов студенческих отрядов, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. На следующую среду запланировано проведение горячей телефонной линии с участием заместителя начальника управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома, подполковника милиции Владимира Чепурка с жителями Вороновского, Ивевского и Лидского районов. Вопросы можно будет задать 22 июля с 10 до 12 часов по телефону 80-152-79-71-86.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино. Кино.
1: Студия Marvel, похоже, сделала ставку на звезду «Звездных войн» в одном из самых принципиальных кастингов для будущей франшизы. Адам Драйвер, по данным инсайдеров, утвержден на роль Магнета в грядущем перезапуске «Людей Икс». Выбор Драйвера выглядит логичным. За его плечами роль Кайло Рена в саге «Звездные войны», так что с амплуа сложных антагонистов актер знаком не понаслышке. Ему 42 года, и это вписывается в концепцию более молодого Магнета. Ходят слухи, что мутанты в киновселенной Marvel будут в возрасте чуть за 20, так что Драйвер органично займет нишу старшего, более опытного антагониста.
0: Все кино.
1: Появились первые рецензии на эпик «Одиссея» Кристофера Нолана. Кинокритики хвалебно отозвались о триумфальном масштабе картины, режиссерской работе Нолана, актерах и прочем. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 98%, на Metacritic – 93 балла из 100. В экранизации поэмы Гомера снимались Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон и другие знаменитости.
0: Все кино.
1: Warner Bros. Отложила релиз второй части «Бэтмена» с 1 октября 2027 года на 18 февраля 2028. К образу защитника Готэма вернется Роберт Паттинсон. В новом фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Колин Фаррелл и другие. Режиссерское кресло вновь займет Мэтт Ривз. Детали сюжета пока не уточняются.
0: Все кино.
1: На Венецианском кинофестивале состоится премьера нового короткометражного фильма о разных этапах жизни Мэрилин Монро. Проект приурочен к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Одной из версий Монро сыграет Дакота Джонсон. Режиссерское место заняла Мэгги Джилленхол, которая параллельно будет судить и конкурс Венеции этого года. Монро в старости воплотила лауреатка Оскара Эллен Берстин. Ее наградят почетным золотым львом за вклад в кинематограф. 83-й Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии со 2 по 12 сентября. Программу по традиции объявят в конце июля.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ.
2: I worry about hell when I'm living in heaven. Life is

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7 карат.кв или по телефону +375 29 689 77 78.

0: медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Среднесуточная температура от 17 до 27 градусов.
1: Ты слушаешь Лидер FM.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 18 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60 42 40. Сегодня последний день дополнительных профилактических мероприятий в отношении водителей мототранспорта. Они организованы на территории области и района с 14 по 16 июля. Тему продолжит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Госавтоинспекция напоминает, что управление мотоциклом, мопедом на одном колесе равно движению, при котором лицо управляет таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях подножки, наказывается штрафом в размере от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев, либо без лишения. Кроме того, если байкер своим поведением на дороге вынудит других участников дорожного движения менять скорость, направление движения или принимать другие меры для предотвращения столкновения, его ждет взыскание в размере от 5 до 20 базовых величин с возможным лишением водительских прав до 2 лет.
2: В рамках непрерывного медицинского образования в Лидской центральной районной больнице состоялись занятия по актуальным вопросам кардиологии и терапии. Врачи повысили свою квалификацию по двум ключевым направлениям современной медицины. Они прослушали теоретический материал, а также разобрали сложные клинические случаи из практики. На Лидском озере в рамках молодежного волонтерского марафона «Добро.бел» прошел эко-пикник «Чистый берег». Волонтеры БРСМ «Движение Доброе сердце», вооружившись перчатками и мешками, прошлись по береговой линии и прилегающей территории. Они убрали обнаруженный мусор, пластик и стекло, вернув место отдыха чистоту и красоту.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем юго-восточный, 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-20, днем 24-27 градусов тепла.

тебе понравится.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода.